0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: Под работа не кем да си одам, за да ве слушам само.
0: Канал 77.
2: Давай сам.
0: Слушай гласно.